сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится...